Мноство рано за спарами шкорон шкура. На данном боку света стражує на славу. Сула свет совет, шепшет сутра. Тучи там шма, а дом из нас общет.